0: Привет, как дела? Как вам?
1: Do you know how to get this computer in?